0: там A023, я просто так сразу approve, лобовой
1: ботак. Roger, clear, push back and set up, we will call for set, 2 down 8033.